0: 哎呀，你干啥呢？你？
1: 我昨天晚上梦见老汤了。
0: 梦见他啥了？梦见他和那些没从劳工营跑出来的人，全让日本愣给活埋了，老大一个万人坑啊！你怎么能说点急的话呢？你，
2: 我总能梦见老汤。
0: 你说他也没个消息，
3: 要啥消息啊？
0: 哎呦，
3: 王大元，赵元，
0: 没啥。
3: 这福建啊，以前跟我们一个战友叫汤德远的，在大兔子里啊，给日本人修过工事，啊，受老罪了，这些日子做噩梦了。
0: 大兔子岭，
3: 嗯，
0: 哪个大兔子岭？
1: 哪个我也记不清了，我就记着跑出来之后，经过的第一个镇子叫景阳镇。
0: 景阳镇修的啥工事？
1: 我们就是天天搬石头、挖坑、盖营房啥的，里边重要的地方不让我们去，但里边修的老大了。
0: 这事儿得上报。
4: 一入秋的时候吧，就秋天，我被抓进去的。
5: 嗯。
4: 出来的时候应该是
1: 差不多初冬的时候就逃出来了，在里边就是天天没日没夜的干活。你要具体问我待了多少天，我也记不清了。
5: 嗯，он говорит, что его осенью поймали, а рано зимой он сбежал. Примерно находился один или два месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
6: 是这样的，刚才我们的战士啊说的是，就是大秃子岭，啊，在这里，方圆啊有几百里，那个景阳镇啊，在这个大秃子岭的。这个东南角，就这儿，这里。
5: По сведениям его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанчжэн.
7: Знаете ли вы, что они там строят?
5: 中校在问你，你知道在那边建的是什么？
1: 我们好像有的时候铺路，有的时候就架桥，有的时候还盖那个什么营房啊啥的。我们那劳工营啊，有个一百多号人。但听说啊，就像我们那样的得有十几到二十，但他们干啥我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声特别大，咣咣，就每天都炸
0: 山。多了翻译不来。
5: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. 你说那个建路之后是什么来着？
1: 好多人。
5: 嗯。Говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 20. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
1: 炸山，把人身上小鬼子把人身上绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了。就跟那耗子屁股后头绑个鞭炮一样，那耗子不往。

0: Володя, Иван твой солдат?
1: Иван?
0: Да, Иван. Это который, солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, о котором он доложил, и о котором не было известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
1: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
0: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
1: Тогда бери осла. Осел не подведет.
0: Хорошо.
2: Шоу цаня ю роу ган тоу ши.
3: Это же 军官特供，跟我没关系，别瞎琢磨了。
4: 海桥的同志，
3: 到。
4: 格里高利上文，请你去他办公室。
3: 是。
5: Товарищ,
0: товарищ Сё, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу.
4: 阿肖同志，由于你在训练中表现得非常优异，上级决定派你和其他的几位中国战士组成特勤小组，过境执行特殊任务。
0: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
4: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住。关于这个任务的具体情况，你一定要保密。